0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить мечтой.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

0: Love is the answer.
1: Острые углы, нервы, суета. Я уже другой, ты давно не та, что было со мной, бережно храня нашу любовь.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер и «Не надо лишних слов».
3: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс.
5: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
0: Реклама.
6: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
7: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Yeah, yeah. Yeah.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один.

Реклама.

0: ради будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 7 утра.
0: Авторадио. Номер один.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и их количество, на сайте www.wildberries.ru/ovb. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
4: Все макароны сделаны из одного теста.
5: Все. Кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: Ну, что там у вас на Невском?
7: Да как обычно. Весь проспект на нервах. А на Тверской как?
6: Тоже не тише.
8: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
10: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
11: Мы готовы удивляться.
10: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
11: Хочется на ТНТ.
12: На ТНТ.
13: На ТНТ.
10: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» – это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: Реклама. Изучаем ПДД – правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
3: Эта планета — последняя надежда для миллионов земля.
4: Давно вы знакомы?
5: Давно.
6: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер.

0: партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Супер игра! Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. 0+.
1: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама. Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
2: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВВ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ, деревня Калинина.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interschool Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interschool от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interschool работает так, что хочется еще.
5: ОКЛ Стрит. ОКРН 116-767-467-8-0761. Город Москва.
6: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Jetour T1 и Jetour T2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии T до 320 тысяч.
7: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
8: 18+. В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
9: Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
10: Ну что там у вас на Невском?
11: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
10: Тоже не тише.
12: Смотрите новые сезоны любимых сериалов. Невский с 28 сентября и Тверская с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
13: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
14: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
15: Авторадио.

0: Реклама. Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайв и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
1: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
2: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
3: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
2: Я про макароны «Байсад». Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
3: Макароны «Байсад». По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в «Пятерочке».
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Пенсии в России начнут индексировать дважды. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Пенсии в России со следующего года будут индексировать дважды в год. Как пишет портал news.ru, первое повышение пройдет с 1 февраля на уровень инфляции за предыдущий год. Второе предусмотрено с 1 апреля и будет зависеть от роста доходов социального фонда. Точные размеры индексации определят позднее. Для работающих пенсионеров сохранится и ежегодный перерасчет с 1 августа. Он проводится автоматически и зависит от страховых взносов работодателя. Максимальная прибавка при таком перерасчете ограничена 3 пенсионными коэффициентами.
3: Про инициативы.
2: На питбайке необходимо распространить те же правила пользования, что и на мотоцикле, заявил ТАСС, глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев. По его словам, эти два транспортных средства фактически ничем не отличаются. При этом питбайками часто пользуются подростки, подвергая свою жизнь опасности. Однако для того, чтобы это произошло, надо внести изменения в законодательство, заключил Фадеев.
3: Про правила дорожного движения.
2: И в продолжении темы, водители не могут лишиться прав за нарушение ПДД, зафиксированные стационарными камерами, работающими в автоматическом режиме. Такие постановления не приходят ни через портал госуслуг, ни в виде бумажных писем, заявили специалисты. Законодательство устанавливает особый порядок. В таких случаях к ответственности привлекают собственника транспортного средства, которым может быть и юридическое лицо, а не конкретного водителя. Единственный вид наказания в этом случае – административный штраф, даже если статья КУАП предусматривает альтернативные санкции в виде лишения права управления.
3: Про рекомендации.
2: Перед трудоустройством россиянам необходимо детально изучить трудовой договор и оценить соотношение оклада и премии. Об этом сообщила директор Департамента организационного развития Роскачества Ирина Шульженко. Специалист рекомендовал обратить внимание на размер гарантированного фиксированного оклада, условия выплаты надбавок, режим труда, отдыха и компенсации. Кроме того, при удаленной или гибридной работе важно заранее проверить правила использования оборудования и порядок обмена документами, а также до подписания договора ознакомиться под подпись внутренним трудовым распорядком компании.
3: Про туризм.
2: Россияне стали искать компаньонов для прогулки по лесу и не прочь провести ночь рядом с семейством пчел. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование. Согласно данным, иногда для прогулки на природе не хватает не времени, а именно компании. Люди просто ищут человека, который тоже любит природу и не прочь провести время в тишине среди деревьев. Также можно выбрать компанию для шопинга, похода в кафе, кино или театр, когда близкие заняты, одному идти не хочется. Кроме того, россияне стали выбирать необычные отдых, провести ночь в компании пчел. Для этого существует специальный апидомик, небольшое помещение, рядом с которым находятся пчелиные улья, рассказали в компании. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты, по данным регулятора, 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: такой день сегодня, как вчера. Просто вчера была пятница, а сегодня суббота. Полностью выходной, с чем вас и поздравляю. Меня зовут Денис Левашов. С этого часа буду отвечать за лучшую музыку на Авторадио. Всем привет. И предлагаю перейти к рокопопсу. Родоначальник этого стиля, группа «Мумитроль», появляется в эфире.
1: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк. Хочет нас посадить на крючок.

0: Карум1.ру.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машина до 40 палет.
3: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: Я слышал, на Невском новое преступление.
8: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
9: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+.
10: Семечки от Мартина.

0: По-настоящему вкусные семечки.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Несколько раз в год открывается портал. И там две луны, жара и монстры бегают.
4: Мы не первые, кто пытаются покорить эту планету.
5: Они чувствуют нас.
6: «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
7: Кэш можем.
8: Беспроцентный лимит на все. Можем?
7: Кэш можем.
8: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
7: Кэш.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

На Земле нет ничего постоянного, даже континенты смещаются. Происходит это по разным подсчетам на 2-5 сантиметров в год. Друзья, движемся и мы по этим приятным осенним выходным. С вами на Авторадио сегодня Денис Левашов. Желаю вам по-настоящему позитивного и насыщенного отдыхом и приятными эмоциями уикенда. Оставайтесь в нашей компании и слушайте лучшие хиты самых разных лет.

Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет.

0: Гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ББ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.filetris.ru. ВВ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калинина.
4: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
5: Мы готовы удивляться.
4: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
5: Хочется на ТНТ?
6: На ТНТ?
7: На ТНТ.
4: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
8: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В МИД России рассказали о переговорах по Украине. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил РИА Новости, что подготовка нового раунда трехсторонних переговоров между Россией, США и Украиной сейчас не обсуждается. 5 сентября американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным. На следующий день стороны обсудили урегулирование конфликта с Владимиром Зеленским. Уиткоф заявил, что в ходе визитов были достигнуты существенные успехи, и стороны продвинулись в планировании дополнительных трехсторонних переговоров. Позднее, 8 сентября, Владимир Путин созвонился с Трампом. Беседа длилась час. Российский лидер рассказал главе Белого дома о перспективах продвижения российских войск на поле боя и о достижении целей спецоперации.
3: Про выборы.
2: В городе Байкальск Иркутской области организуют спецтранспорт для доставки граждан до избирательных участков и обратно. Об этом сообщается в телеграм-канале поселения. Такое решение власти приняли из-за медведей, которые начали заходить в населенные пункты. За сутки жители региона сообщили о 56 случаях появления диких хищников. В области объявлен комендантский час. С 19 часов находиться на улице запрещено, поскольку избирательные участки открыты до 20 часов. Для голосующих организуют специальный транспорт. Тем временем явка на выборы в Госдуму уже превысила 30%.
3: Про образование.
2: Минпросвещение с 1 сентября следующего года увеличит минимальное количество учебных часов для учащихся 10-11 классов. Общее количество часов составит 2132 за два года. Это примерно на 140 часов больше действующего показателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ ведомства. Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщал, что с 1 сентября обществознание будет изучаться только в 9-11 классах, а новые единые учебники по этому предмету плотнее свяжут с историей, литературой и географией.
3: Про погоду.
2: В Москве начался новый виток бабьего лета. Как сообщают синоптики, температура около 20 градусов может сохраниться в столице еще примерно на 10 дней. Отдельные периоды теплой осенней погоды в этом году могут растянуться вплоть до середины октября. О том, какой погоды ожидать москвичам в ближайший уикенд, Авторадио рассказал гидрометеоролог Никита Поповнин.
4: Выходные 19 и 20 сентября вполне могут стать последними жаркими и солнечными в этом году. Дело в том, что пока еще на нас будет оказывать влияние антициклон, область высокого атмосферного давления, и поэтому в субботу будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, но именно кратковременный, температура плюс 17, плюс 20, ветер до 10 метров в секунду, это уже ощутимый, но не сдувающий. Ну а в воскресенье переменная облачность, плюс 20, 21 осадков не ожидается. И после этого уже к понедельнику к столичному региону подойдет циклоническая система, которая впоследствии разделится на два маленьких циклона. Но они маленькие, но очень вредные. Поэтому орошать дождями они нас начнут уже в понедельник.
2: После выходных в столице станет дождливее, но резкого похолодания пока не ожидается. Осадки, по словам Поповнина, кроме понедельника, продолжатся во вторник и среду. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

0: опять ничего не придумаю.
1: А ничего придумывать и не нужно, друзья. Сейчас стоит поближе придвинуть к себе телефон, поскольку пришло время начать новый день игры «Много денег». Буквально через пару минут узнаем, сможет ли кто-то сорвать денежный банк. Приступаем к розыгрышу.
2: «Много денег» на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Доброе утро! Новый день в игре «Много денег» начинается прямо сейчас. Напоминаю, что Авторадио продолжает 13-й счастливый сезон игры. И сейчас в ее банке находится 5000 рублей. Наш партнер «Озонбанк» в случае выигрыша удвоит эту сумму. А еще все участники розыгрыша претендуют не только на деньги, но и на исполнение заветной мечты. Мы с начала года провели уже 3 суперфинала. В них Вера из Москвы закрыла с нашей помощью автокредит. Евгений из Петербурга получил 1 000 000 рублей, а Игорь из столицы стал обладателем такой желанной профессиональной фототехники для съемки в условиях дикой природы. До финала года еще мечты нескольких слушателей исполним. Что необходимо, чтобы присоединиться к игре? Ну, все крайне просто, друзья. Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок своего мобильника на гимн Авторадио и рассказываете, о чем мечтаете. Все, вы в игре. Заходите на сайт, а тем, кто уже играет, приготовиться. Мы начинаем. Напоминаю, что в банке сейчас 5000 рублей. Кто получит шанс их получить, узнаем прямо сейчас. Останавливаем нашу беспристрастную авторадио-рулетку. А сделано, друзья. И сейчас мы будем играть с Натальей из Московской области, которая мечтает о пентхаусе с бассейном в центре Москвы. Ничего себе, такая мечта у нее замечательная. Главное, что авторадио это по силу воплотить в жизнь. Главное, суперфинал дождаться. Ну а теперь мы попытаемся дозвониться все-таки до Натальи. Для этого мы вводим нашу подложку, музыку убираем. Так, и сейчас мы будем дозваниваться до Натальи. Надеюсь, Наталья уже проснулась. Хотя время-то уже, да, 10 часов утра. Так, у нас гимн есть. Уже 3000 рублей у Натальи. Ну, а теперь мы будем дожидаться ее. Ответит ли она нам или нет. Ну что же, Наталья, мы ждем вас. Наталья, не спешит нас соединять связь как-то.
3: Продолжаем дозвониться.
1: Так, ну все понятно. Ну что же, не получилось дозвониться до Натальи, но в любом случае, поскольку есть гимн, значит, соответственно, мы 3000 рублей отправляем Наталье. Наталья, понимаете, и еще плюс я могу сказать, что это не просто 3000, да? Наш партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь общая сумма приза стала 6000, и очень скоро вы, Наталья, получите эти деньги на карту «Озонбанка». Еще активнее вас поздравляю, спасибо за игру, и скажу всем, несмотря на то, что деньги Наталья выиграла, да, и принимала участие у нас в игре, она все равно участвует и в суперфинале, который предстоят у нас впереди, их будет 2, и помимо них до конца года наш партнер игры «Озонбанк» от своего имени дополнительно исполнит мечту еще одного нашего слушателя. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте авторадио.ру. Заходите, а я пока запущу авторадио-рулетку, друзья. Сделано! Ну что, все теперь снова в игре, ждем следующий розыгрыш, а он обязательно сегодня состоится и даже, возможно, не один, так что, друзья, ждите.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Креветка королевская. Ванна Мэй в замороженном виде. Размер 50 на 70. 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.

0: Престиж. Официальный дилер Лада. Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Вторую туалетную бумагу папе, 8 рулонов. Ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее.
5: До такси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
9: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
10: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 690.

0: 99 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
1: Кромешная мгла не страшна с фонарями Армитек. Далекая, ближе с биноклем Livinlook. Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами Victorinox. Термосами бренда Термос. Рюкзаками Венгер, ручками Паркер и портмоне из натуральной кожи фирмы Клондайк. Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов. В наличии и широком ассортименте в магазине Экспедиция. На первом этаже ТК 21 век.
2: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
3: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
4: Эх, судьба моя, судьба, не один я на столбах. Кем я был и кем я стал, все свое сполна.

прямо тебя ждут в толпе. Мальчики на стиле, девочки на красоте. Юбки покороче, ноги словно от ушей. Я хочу с ней, я хочу с ней. Залетел на задние, опускаю окна. Я тону в глазах, ее накрывают волны. Эту ночь мы надолго все запомнили. Газ на полную, капюшон на голову.

0: кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
1: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
2: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь ты.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Утро, будильник, завтрак. Все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 000 рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
4: Конечно, можем.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
3: Ради хорошего

0: Юрий Гагарин совершил первый в истории космический полет на корабле, который назывался «Восток-1», а вам, друзья, мы предлагаем пересесть в новый автомобиль. Отличная новость! Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас сможет проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 или 200 тысяч рублей, или даже новенький автомобиль. Все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Тот, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза – яркого автомобиля с характером для динамичного города или комфортных путешествий «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.

0: Реклама.
1: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
8: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.фитауто.ру.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Воспоминания – это билет в один конец.
4: Впереди тебя твари из ночного кошмара.
5: Пацаны, химера!
4: А у тебя за спиной все человечество.
3: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Центральной избирательной комиссии рассказали о ходе выборов в России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Голосование на выборах идет активно во всех субъектах Российской Федерации. Об этом на брифинге сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Ее слова приводят РИА Новости. Памфилова добавила, что во всех 89 субъектах избирательные участки были открыты своевременно и незамедлительно приступили к работе. По словам главы ЦИК, явка избирателей по всем уровням выборов составила более 30%, а проблем с проведением выборов в регионах не было. Напомним, с 18 по 20 сентября этого года в России проходят выборы в Государственную Думу 9 созыва. По смешанной системе будут избраны 450 парламентариев, 225 по партийным спискам, столько же по одномандатным округам.
3: Про санкции.
2: Новый американский закон о санкциях против России предусматривает возможность введения пошлин для стран-покупателей российских энергоресурсов. Об этом РИА Новости рассказал доцент Университета Южной Флориды Роб Меллен. По его словам, документ позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Вероятнее всего, это Китай, Индия, Турция, страны Евросоюза и Южная Корея. Однако пошлины будут действовать лишь при продолжении закупок российских энергоносителей. Эксперт отметил, что маловероятно применение максимальной ставки Китаю как крупнейшему торговому партнеру США. Что касается самой России, закон предусматривает 500-процентные пошлины исключительно на прямой импорт.
3: Про столицу.
2: Сегодня в Москве проходит 15-й мотофестиваль, который традиционно завершает мотосезон. По традиции, тысячи водителей соберутся на Садовом кольце, чтобы проехать единой колонной и торжественно закрыть мотосезон 2026. Цель мероприятия – привлечь внимание водителей к мотодвижению и напомнить о важности соблюдения ПДД. По данным столичного Диптранса, каждый год в городе увеличивается число мотоциклистов. С 2025 года их количество достигло 126 тысяч, что на 17% больше, чем в 2024 году. Как сейчас обстоят дела на месте событий, расскажет специальный корреспондент Авторадио Надежда Румянцева. Надежда, какая атмосфера вокруг тебя сейчас перед началом пробега?
4: Уже тысячи мотоциклистов собрались, чтобы закрыть сезон 26-го года с размахом. Приехали и спортбайки, и круизеры, да даже парочку мопедов видела. Нет, ну а что, у них тоже заканчивается сезон. Сейчас байкеры выстраиваются в организованную колонну, кто-то прикрепляет флаги к своим мотоциклам. И уже в полдень, в 12 часов, они стартуют по Садовому кольцу. Поэтому, если вы планировали сюда отправиться, посмотрите пути объезда заранее. Но на красивом параде фестиваль не подходит к концу. У него обширная программа. Ближе к вечеру можно пойти на крутой концерт до этого, посмотреть выставку байков, да даже поучаствовать в моторадео. Найдется развлечение для каждого.
2: Спасибо, Надежда. Добавлю, что праздничная программа продлится вплоть до 18:00. Гостей ждут аттракционы, вилли-машина, родео-бык, силомер, детская зона. На площадке также будет работать и полевая кухня. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Всем, кто в движении сейчас и не обязательно за рулем, пожелание доброго пути, а тем, кто давит диван, отдельный привет. Проводите выходные, друзья, так, как нравится именно вам. Надеюсь, вас не заставляют заниматься уборкой или закупками продуктов. Это важно, конечно, но иногда все-таки стоит полениться, и делаем мы это в компании отличной музыки Авторадио. С вами по-прежнему Денис Левашов, страна. Великолепной тебе субботы!

0: Авторадио и Озонбанк представляют.
1: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
0: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру.
7: А также
0: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра! Много денег! Счастливый сезон!
1: Мечты сбываются на Авторадио.
8: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
9: Выгода и вкус?
10: Да, в магазинах да.
9: Масло сливочное «Экомилк» жирностью 82,5%. 330 грамм за 309 рублей 90 копеек.
10: Да, за выгодой сюда.
9: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
11: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 370 000 рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8 48 42 5 2 6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
13: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
14: Новая «Волга» уже в Автоград. И это твой момент. Современный дизайн.

0: Продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
1: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77 47 47, код города 48 42.
2: ООО АГК. ОГРН 12 44 50 42 69.

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Кэш можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
2: Кэш можем.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
2: Кэш можем.
3: И кэшбэк 5% можем?
2: Кэш можем.
3: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
2: кэш,
3: так.
2: Кэш можем.
3: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Фарингосепт!
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: Т-Банк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили от ООО «Театра», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение АО «Т-Банк» 0+.
2: Автомобиль «Донфан Мэйдж» — это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество «Донфан Мэйдж» — лучший в своем классе. До 31 октября «Донфан Мэйдж» от 2 499 тысяч рублей. Подробности donfanmotor.ru.
3: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
4: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
6: Авторадио.

вечер выходного можно и вдвоем проводить. Главное, чтобы музыкальное сопровождение соответствовало духу уикенда. И Авторадио готово вам, друзья, его организовать. Сегодня и завтра в эфире программа «Большая дискотека Авторадио». Самые отборные танцевальные хиты и близкие сердцу диско-звезды будут появляться с 6 вечера. Не пропустите и проводите выходные в компании «Авторадио».

0: Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-00.
5: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Я

0: Танцую на курах.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
4: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
3: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
5: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
6: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
7: Успей купить. Последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
2: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный. С фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь. Или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак. Для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
9: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой White Box. Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
10: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Реклама на Авторадио. 58-88-88.

0: Реклама. Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на fit.fitauto.ru.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116774678071, город Москва.
3: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
6: Мне с гусем.
5: Так они все с гусем.
6: Так я все и возьму.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: С

0: Артнео, окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор. 18+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве полдень.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В ЦИК рассказали о ходе электронного голосования в России. Подробности далее.
3: Про главное.
2: По итогам первого дня голосования на выборах в России около 84% избирателей предпочли проголосовать на избирательных участках. Об этом сообщает Центральная избирательная комиссия. Традиционная форма участия пока остается самой востребованной, однако в 33 регионах активно задействуется и электронный формат, который, по словам представителей ЦИК, продолжает развиваться наряду с привычным способом. Напомним, с 18 по 20 сентября в стране проходят выборы депутатов Госдумы, а также многочисленные региональные и муниципальные кампании. По данным на сегодняшнее утро, явка на выборах в Госдуму в целом по стране превысила 30%. Голосование организовано как на участках, так и через дистанционную электронную систему.
3: Про инициативы.
2: Сенатор Айрат Гибаддинов предложил отменить утильсбор для электромобилей и снизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. Об этом он заявил в интервью ТАСС. По словам сенатора, это снизит конечную стоимость машины, даст стимул развитию отечественного производства. Гибаддинов отметил, что сейчас сложился замкнутый круг. Люди не покупают электрокары из-за высокой цены и слабой зарядной инфраструктуры, а бизнес не вкладывается в нее из-за низкого спроса. Отмена утильсбора поможет это изменить, считает сенатор. Добавлю, что сейчас утильсбор для электромобилей и гибридов рассчитывается с учетом мощности электромотора.
3: Про любовь.
2: Большинство мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, и у 38% такие чувства приводили к отношениям. Об этом говорится в исследовании одного из дейтинг-сервисов. Среди женщин две трети признавались в романтической симпатии коллегам, при этом у 30% это переходило в отношения, а у 19% ограничивалось флиртом. Карьерный консультант, эксперт направлений подбора и развития сотрудников Анастасия Арифуллина рассказала Авторадио, что в зарубежных странах популярно практиковать запреты на отношения внутри компании.
4: В различных даже внутренних локальных нормативных актах закреплять, что вот взаимоотношения среди коллег, они недопустимы. Мне кажется, что это очень сильно зависит от такой внутренней культуры компании, потому что есть действительно много-много примеров, где люди пришли на работу, познакомились, а дальше у них была свадьба, но всегда встает критический момент, и в какой-то период одному из партнеров приходится увольняться, потому что это уже физически видеть друг друга 24/7 просто тяжело. Поэтому тут приходит к такому моменту. Но при этом действительно есть и на уровне даже просто внутренних таких политик неформальных в компании, что действительно среди коллег недопустимо взаимоотношения. И если это выясняется, то там проводятся какие-то профилактические беседы. Конечно, уволить за то, что ты там вступил в отношения с своим коллегой, не могут.
2: При этом, возвращаясь к исследованию, главным опасением женщин при отношениях на работе является ежедневное общение с бывшим после разрыва, сплетни и возможные последствия для карьеры. В то же время мужчин подобные риски беспокоят меньше. Официальный курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Забирай. Такой односложный девиз можно присвоить игре «Много денег», которая вовсю проходит в нашем эфире, друзья. Авторадио приступило к розыгрышу 4 из 5 миллионов рублей. Сейчас в банке 7 тысяч. Их кто-то сегодня сможет забрать. Но мне еще хочется вам напомнить, что в этом 13-м счастливом сезоне игры мы исполняем мечты. Мы хорошо помним самого первого счастливчика Веру из Москвы, которая мечтала закрыть автокредит в размере 1 300 000 рублей. И мы это сделали, ведь для авторадио нет ничего невозможного. Вообще желания у наших слушателей самые разные. Кто-то мечтает о пентхаусе с бассейном, кому-то жизненно необходимо стать владельцем лесопилки, а кто-то грезит о шикарной свадьбе. А какая у вас мечта? Мы готовы к ее воплощению. Что необходимо сделать, чтобы стать нашим счастливчиком? 3 крайне простых действия. Зайдите на сайт авторадио.ру, поменяйте гудок мобильника на гимн авторадио и расскажите о своем заветном желании. И это все. Затем останется только внимательно слушать эфир. Участвуйте в игре и становитесь победителями. От души вам этого желаю. Доброго вам дня!

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на марке defizda.ru.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
8: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
9: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56-51-95.
10: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42.
11: ООО «АГК», ОГРН 12-44-50-42-69.
12: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
13: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два, а еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
12: «Глобус» – 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дотакси со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
14: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость.

0: будущего твоих детей.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
3: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории CE, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
3: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на Газпромбанк.ру. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Опять назад пустым ехать?
9: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
10: А что с оплатой?
9: До 75% после загрузки.
11: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
12: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
13: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
14: В этом весь Т.
13: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: Полиоксидоне против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидоне, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
16: Полиоксидоне действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
19: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
20: Мы готовы удивляться.
19: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
20: Хочется на ТНТ.
21: На ТНТ.
22: На ТНТ.
19: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
23: Авторадио.

0: Ангелом-хранителем в некоторых семьях считают котов, и здесь подоспели свежие исследования. Оказалось, что Россия сейчас на первом месте в топе стран, в которых больше всего кошек в домохозяйствах. Оказывается, хотя бы один усато-полосатый есть в 59% таких домохозяйств. Повлиял на это увеличение граждан, работающих удаленно. Удаленно много чего можно делать. К примеру, слушать авторадио, сделай приемник погромче и занимайся своими делами, тем более делами выходного дня. Прекрасной субботы желаю вам. Будьте здоровы.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор АО «АвтоВАЗ». Чтобы начать движение, нужна «Искра». «Лада Искра». Яркий, доступный, универсальный автомобиль. Город или путешествие? Выбирать легко. «Лада Искра». Тебе решать. «Лада.ру». 18+.
0: Реклама.
2: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
3: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
7: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
8: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
9: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
10: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
9: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Stenot T4L. Больше технологий и комфорта – Stenot T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
2: Цена действительно на модель Tenet T4.

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
2: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Простуды начинает раскачивать организм? Жар, слабость, головная боль? Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
6: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве час дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В правительстве рассказали, какие категории россиян имеют право на досрочную пенсию. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В России на досрочную страховую пенсию могут претендовать граждане с длительным трудовым стажем, работники вредных и тяжелых производств и районов Крайнего Севера, а также педагоги, медицинские работники, многодетные матери и отдельные категории граждан с инвалидностью и родителей детей-инвалидов. При этом предпенсионеры могут выйти на пенсию на 2 года раньше, если при наличии необходимого стажа они потеряли работу в результате сокращения или ликвидации предприятия и не смогли трудоустроиться через службу занятости. Для оформления досрочной пенсии обычно требуется не менее 30 пенсионных баллов, а возраст и трудовой стаж зависят от конкретного основания для выхода на пенсию. В отдельных случаях, например, для мужчин со стажем не менее 42 лет и женщин со стажем от 37 лет, пенсия может быть оформлена на 2 года раньше установленного возраста. Многодетные матери получают право выйти на пенсию в 57 лет, если у них 3 детей, в 56 лет, если 4, и в 50 лет, если воспитывали 5 и более детей при наличии 15 лет страхового стажа и воспитания детей до 8 лет. Для работников же Крайнего Севера отсчет стажа и возраста зависит от времени, проведенного в регионах с особыми условиями.
3: Про работу.
2: В России с мая по июль этого года уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,2% в среднем по стране. В 54 регионах этот показатель опустился до 2% и ниже. Самые низкие значения зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях, а также в Хабаровском крае примерно по 1%. В Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе уровень безработицы составил также около 1%. В Москве показатель чуть выше, в Санкт-Петербурге около 1,5%, а в Московской области около 2%. В Татарстане и Башкортостане безработица также осталась на низком уровне, около 2%. Напомню, что ранее президент Владимир Путин отметил на экономическом совещании, что этот результат лучше, чем в большинстве развитых стран.
3: Про нас.
2: Большинство россиян продолжают верить в гороскопы, несмотря на отсутствие научных доказательств их влияния на жизнь. Специалисты объясняют популярность астрологических прогнозов психологическими особенностями. Мозг склонен искать закономерности даже там, где их нет, а общие описания легко воспринимаются как личные. Фразы наподобие «вы чувствительный человек» кажутся многим точным портретом из-за эффекта Барнума, а склонность замечать только совпавшие предсказания усиливает впечатление точности. Особенно привлекательны гороскопы в периоды неопределенности, когда людям не хватает ясности и структуры. Чтение прогнозов может снижать тревожность и создавать ощущение контроля. Но если человек начинает опираться на астрологию при принятии важных решений, собственная ответственность при этом уменьшается. Эксперты подчеркивают, что гороскопы безопасны, если воспринимать их как досуг и не замечать ими реальное планирование и самостоятельный выбор. Исследования показывают, что примерно половина россиян считают гороскопы значимыми для своей жизни. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

поисках приключений можно сейчас отправиться куда угодно, но только не в дубовую рощу, особенно если погода ветреная. Недавно на себе проверил, прогуливался по такой роще и пару раз получил по макушке созревшими желудями. Вот такой, друзья, совет. Берегите себя, берите вот совет на заметку и слушаем дальше лучшую музыку Авторадио.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Порой для полного счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
0: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру. Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио. Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Ну плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
7: Стоит своих денег?
8: Да, в магазинах да.
7: Сыр мягкий, с белой плесенью. Бри, ореки Ора. Жирностью 60%, 125 граммов за 169 рублей 90 копеек.
8: Да, за выгодой сюда.
7: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на маркете defizda.ru.
9: Я в автомобиле.

0: официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
1: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42, 5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
5: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
6: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
7: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
1: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
8: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории СЕ, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
9: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
10: Имеются противопоказания. Необходимо.

0: проконсультироваться со специалистом.
1: Верь в себя! Иди вперед! Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге и будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании, достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77 47 47, код города 48 42. ООО АГК ОГРН 12 44 50 42 69.

0: Реклама. Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну есть, конечно.
4: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
5: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество на сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калина.
6: Топ покупок месяца.
7: Амода C5. Добавить стиля.
8: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
9: Амода C7. Собрать все взгляды.
10: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
12: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
13: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
14: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
15: Семечки от

0: по-настоящему вкусные семечки.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марк Аналитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовался

0: ну доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-02-5-36-71. Возможны персональные ограничения, 0+.
2: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 палет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru. 18+.
6: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
7: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Авторадио.

бежим по выходным вперед, и все меньше и меньше времени остается до того момента, когда в разные города вещания авторадио полетят поздравления и приветы. В следующем часе им особое внимание будем уделять. А пока продолжим наслаждаться любимой музыкой. С вами рядом Денис Левашов. Отправляю вам пожелание великолепного субботнего денька.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
4: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8 48 42 5 7 1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
8: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
9: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
10: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
11: «Мясной гурман».

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru 16+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех.
6: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
7: Конечно, можем.

0: Трудно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ Банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 2 часа дня.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. В Самаре произошло крупное ДТП с участием автобуса. Подробности далее.
3: Про главное.
2: В Самаре произошла авария с участием грузовика, 6 легковых автомобилей и рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель грузовика потерял управление, и машина сначала врезалась в легковушку, а затем ударила еще несколько автомобилей и автобус, который в этот момент был без пассажиров. Одну из легковушек после столкновения отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другим автомобилем. В результате аварии пострадали, по разным данным, 5 или 6 человек, среди них 11-летний ребенок. Всем раненым на месте оказали помощь. Сейчас работают специалисты МЧС. По одной из версий, причиной ДТП мог стать отказ тормозной системы у грузовика.
3: Про них.
2: Финляндия закрыла забором около 15% сухопутной границы с Россией. Об этом сообщили в финском МИДе. Общая протяженность границы двух стран составляет около 1300 километров. Ограждение протянулось примерно на 200 километров и установлено не сплошной линией, а в основном рядом с пограничными переходами и на участках, где финские власти считают риск незаконного пересечения наиболее высоким. В МИДе страны считают, что забор должен упростить контроль за границей и помочь предотвращать нештатные ситуации после того, как пункты пропуска вновь откроются.
3: Про мошенников.
2: В МВД предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с мобильными играми. Злоумышленники размещают в игровых приложениях рекламные баннеры с обещанием быстрого заработка или крупных выигрышей. При переходе по таким объявлениям пользователи попадают на фишинговые сайты, где их просят ввести личные банковские данные, то есть данные паспорта, СНИЛС, реквизит карты и СМС-коды. Получив эту информацию, мошенники могут получить доступ к финансам и аккаунтам жертвы. Эксперты советуют тем, кто указал свои данные или ответил на звонок псевдоспециалиста, как можно скорее закрыть игру, очистить историю приложений и сменить пароли от почты, банковских сервисов и портала госуслуги. Ранее также сообщалось о другой схеме. Преступники размещают фальшивые вакансии для массовых профессий, таких как курьеры и водители. Кандидатам предлагают заполнить анкету или прислать сканы важных документов, чтобы затем использовать их данные в преступных целях.
3: Про нас.
2: Половина россиян не может полностью отключиться от работы во время отпуска. Об этом свидетельствуют данные опроса. Только 26% участников исследования заявили, что во время отдыха полностью освобождены от служебных дел. Еще столько же, хоть и стараются расслабиться, но все равно проверяют рабочие чаты. И у 15% отпуск был сорван из-за необходимости решать рабочие задачи. Главной причиной тревоги во время отдыха респонденты назвали желание контролировать рабочие процессы. Так ответили около 43%. Еще четверть чувствует ожидание руководства быть на связи. Эксперты предупреждают, что привычка оставаться на связи в отпуске может привести к профессиональному выгоранию. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, составил 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио. Ваши музыкальные приветы и поздравления

0: Пока у героя песни Евы Польной глаза меняют цвет, свой взгляд готов направить на ваши сообщения. Наверняка у вас накопились поздравления, признания в любви и теплые слова в адрес ваших близких. Не стесняйтесь, выплескивайте их в сообщения. Единый номер авторадио для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. Пишите. Самые красивые послания обязательно прозвучат на всю страну. Всем желаю прекрасных выходных.
1: Авторадио поздравляет.

0: Такова жизнь на Авторадио, что пора уделить внимание вашим сообщениям. Друзья, напомню, что единый номер для всех мессенджеров, включая Макс, плюс 7-915-459-2020. Пишите. А пока прочитаю те послания, которые уже пришли. Мелина оставила такое: «Хочу от всей души поздравить самого лучшего продюсера нашей любимой радиостанции Ирину с днем рождения. Ирина, спасибо за ту атмосферу и музыку, которые делают дни ярче, а дороги уютнее. Пусть все задуманное легко воплощается, команда радует, а впереди ждут только успех и вдохновение. Пусть каждый день звучит как лучшая песня. Желаю женского счастья, того самого, когда сердце спокойно, глаза горят, а жизнь радует и мелочами, и большими победами. Пусть все задуманное сбывается легко. И всей команде Авторадио любовь». Спасибо, огромное спасибо. А еще вот такое. Даша Мурашова из Казани написала: «Миллион смайликов отправляю не кому-нибудь, а своему будущему мужу Роману Казанцеву». Ну что сказать, ребята, Даша и Роман. Совет вам да любовь.
1: Реклама. Будет меньше трат?
2: Да, в магазинах да.
1: Творог рассыпчатый, фермерская коллекция, жирностью 5%, 350 граммов за 124 рубля 90 копеек.
2: Да, за выгодой сюда.
1: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
3: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 000 рублей, 50-76-77.
4: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market. В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории CE, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
7: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
8: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Второй кофе «Бушидо» ты зачем взяла?
10: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1199,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
11: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
12: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77-47-47, код города 48-42.
13: ООО АГК, ОГРН 12-44-50-42-69.
14: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
15: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 9.

0: Не с вами пока шикарный приз, но он точно может стать вашим. Друзья, у нас для вас отличная новость. Авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает большой проект «Формула Авторадио», в котором каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100, 200 тысяч рублей или даже новенький автомобиль. Все очень просто. Заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. 10 лучших из вас по итогам этого тестирования станут финалистами и 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Лучший из лучших, кто, соблюдая правила дорожного движения, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг». Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
2: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

музыке, друзья, вернемся. Сейчас часть ваших сообщений. Жена Арута оставила такое: «Любимый, передаю тебе привет прямо сквозь радиоволны. Пусть он долетит быстрее любой новости и громче любого хита. Ты мой самый главный человек в жизни». Также слова любви моим деткам Унану, Каролине и Рикардо. А вот такое. Поздравляем семью Молчановых из Хабаровска с днем свадьбы. Алексей и Евгения, пусть у вас все будет на своих местах и много-много семейного счастья. Это поздравление от всей родни написала Лариса Павловна. Возвращаемся к музыке. Напоминаю, что единый номер авторадио для всех мессенджеров, включая Макс, плюс 7-915-459-2020. Пишите свои сообщения, они скоро появятся.

0: 1.ру.
1: ИП Гапонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
3: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в «Пятерочке».
6: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на авито.ру 12+.
7: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал себя.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Кора Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель».
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Фарингосепт!
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
9: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
10: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
12: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
13: Ну есть, конечно.
12: А кровать из массива с газлифтами?
13: Со скидкой 90%.
14: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, сайте www.wildberries.ru. ОВВ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калинина.
15: Авторадио. Авторадио поздравляет.

От музыки самое время перейти к вашим сообщениям. Единый номер, напомню, для всех мессенджеров. +7 915 459 2020. Им воспользовалась Любовь из города Гуково Ростовской области. И она оставила такое: поздравляю с днем рождения моего мужа Сергея Александровича Погребняка. Сегодня ему 62. Желаю ему крепкого здоровья, нашего кавказского долголетия, успехов в его увлечениях, быть юным парнем, как в 25 лет, чтобы все его мечты исполнялись. И еще Ирина Микушина написала: «Здравствуйте, Авторадио. Хочу сказать, я очень люблю своего мужа Дениса. Я ему благодарна за свою дочь любимую, красотку. Надеюсь, у нас все наладится». И вот, знаете, в этот момент все-таки хочется сказать словами кота Леопольда: ребята, давайте все-таки жить дружно.

0: Реклама.
1: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
2: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
1: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. «Калужская акватория». Артезианская вода в вашем дворе.
6: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем – опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20-74-04.
7: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8-800-250-71-14.
9: Проверьте мужское здоровье в клинике Фомина 771-30.
10: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75-77-88. Отдел продаж Кирова, 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
12: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
13: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись! К скидкам первым прикрепись! Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.

0: Музыка музыкой, но и сообщения сами себя не раздадут адресатам. Марина Кравцова с днем рождения поздравляет свою сноху Екатерину и написала: «Моему сыну очень с тобой повезло. Желаю тебе, дорогая, здоровья, крепкого, красоты неувядающей, кошелька полного и счастья безмерного». Виктор Стаханин из Саратовской области передает привет компании, в которой сейчас отдыхает, и добавил: «Мы на Волге, ловим рыбу, купаемся и жарим шашлык. В общем, делаем все, чтобы настроение было на высоте, чего и всем желаем». Олег от коллектива СТО «Профи» поздравляет Веденеева Дениса Александровича с днем рождения. Желаем дружно ему крепкого здоровья, творческих успехов и непробиваемой печени. Так, друзья, поаккуратнее там. И на этом сообщении мы завершаем передачу приветов. Но от приемников и тем более телефонов далеко не отходите, поскольку очень скоро состоится новый эпизод игры «Много денег». В ней желаю вам победы. Сам же говорю вам до завтра. С вами был Денис Левашов. Пока-пока.
1: Авторадио поздравляет. Реклама.
2: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: Привет, вы кто?
5: Мы мини-лента.

0: 78-32-04-86-05.
1: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
2: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax. Ваш баланс с помощью организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды вирусами. Anvimax. Не дайте простуде раскачаться.
3: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
4: Конечно, можем.
5: Беспроцентный лимит на все.

0: на просто так. Изучите все условия кредита на сайте bbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
2: Возрастное ограничение 13+.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Правила субсидирования регионов изменятся. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Правительство должно до 15 января следующего года подготовить изменения в правила выделения федеральных субсидий на обновление парка общественного транспорта. Об этом пишет парламентская газета. Такое распоряжение дал президент Владимир Путин по итогам президиума Госсовета, прошедшего 10 августа. Новые правила предполагают расширение возможностей использования субсидий, включая развитие инфраструктуры городского наземного электротранспорта. Регионам планируется предоставить право самостоятельно определять приоритетные направления расходов, исходя из своих долговых обязательств и уровня бюджетного обеспечения, при обязательстве увеличить долю транспорта младше нормативного срока эксплуатации в парках городов и агломераций не менее чем до 85%.
3: Про регион.
2: В Сочи вновь открыт доступ к пляжам и набережным, которые были закрыты из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Как сообщил мэр города Андрей Прошунин, опасность отменена, и все пляжные территории снова работают в обычном режиме. Ранее власти ограничили посещение пляжей в целях безопасности после появления информации о возможной атаке. По данным на сегодняшний день, для отдыхающих угрозы больше нет.
3: Про выборы.
2: Явка на выборах в Государственную Думу по состоянию к 2 часам дня составила 32,5%. Как сообщают в Центральной избирательной комиссии, избирательные участки работают в штатном режиме, серьезных нарушений не зафиксировано. Наблюдатели от стран СНГ отмечают, что голосование проходит спокойно и организованно. Председатель Центра избиркома Элла Памфилова подчеркнула высокую активность избирателей. На фоне этих событий председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала позицию политиков Евросоюза, заявив о нелегитимности российских выборов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал подобные заявления европейских стран второстепенными, отметив, что для России главным остается воля ее граждан.
3: Про автомобили.
2: За последний год средняя стоимость оригинальных запчастей для китайских автомобилей в России выросла на 11,5%, причем по отдельным позициям подорожание достигло 49%. Сильнее всего увеличилась цена на задний бампер почти вдвое. Переднее крыло и диски стали дороже примерно на треть, а задние фары подорожали более чем на 20%. Какие факторы повлияли на повышение цен китайских запчастей, Авторадио рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
4: Подорожание запасных частей связано с тем, что усложнились логистические процессы доставки этих запасных частей. И с тем, что, в общем-то, никто никогда нашим дорогим россиянам и не обещал, что доступный автомобиль будет доступным в обслуживании. С учетом того, что большая часть запасных частей для китайских автомобилей до сих пор не каталогизирована, то есть у нее нет артикула, то есть по-прежнему не можете прийти в обычный магазин запасных частей и приобрести ту или иную деталь, как на, скажем так, нормальные классический европейский или японский или американский автомобиль. А у китайцев так не будет. Вы вынуждены всегда обращаться только к тому дилеру, которого приобретали автомобиль, ну или к дилеру этой марки, скажем так.
2: При этом ситуация с запчастями не убавит спрос на китайский автопром. Курс доллара на выходные понедельник 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: По волнам авторадио, по волнам вечной дружбы и по волнам выходного дня здесь и сейчас. И, конечно же, по волнам игры. Много денег, счастливого сезона. 7 тысяч в банке, а наш партнер все удвоит. Мы готовы сыграть на 14 тысяч. Надеюсь, вы приготовили гимн авторадио и запомнили прозвучавшую композицию, что откровенно несложно.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А с нами Озонбанк. Он, собственно, удваивает все выигрыши от Озонбанка. Будет дополнительный суперфинал в конце года. Все обязательно случится. Но совсем недавно-то отгремел третий суперфинал. Но математика простая. Четвертый миллион из пяти мы разыгрываем частями. Соответственно, впереди четвертый суперфинал из пяти от Авторадио и шестой дополнительный от нашего партнера. В общем-то, это была рубрика «Как за 15 секунд рассказать о правилах». Ну и, конечно же, мне потребуются те же самые 15-20 секунд для того, чтобы вы поняли, как нам присоединиться, что элементарно. Вы заходите на сайт Авторадио, вы убираете гудки из мобильного телефона, устанавливаете наш фирменный гимн и, пользуясь удобным сервисом, делитесь своей мечтой. Все, точка. По сути, каждый день вы выигрываете деньги, а в рамках суперфинала вы исполняете свою мечту. Точнее, Авторадио исполняет, потому что для Авторадио нет ничего невозможного, а в этом сезоне как раз-таки вы получаете то, о чем давно мечтали. В первом суперфинале мечтали закрыть кредит на автомобиль, собственно, закрыли. Во втором суперфинале просто миллион рублей наш слушатель хотел, пожалуйста, выполнено. В третьем суперфинале, пожалуйста, прекрасное фотооборудование будет у нашего слушателя для того, чтобы диких птиц фотографировать. В общем, все вы разные. Определитесь, что для вас важнее всего, и вперед, сайт Авторадио, конечно же, вас ожидает. И, соответственно, пора остановить авторадио-рулетку. Чем и займемся? Республика Саха. Алексей, наш слушатель. Хочу иметь большой дом с большим участком в Новой Москве. О как! Я так понимаю, планируется переезд. Ну, возможно, возможно. А может быть, уже человек здесь проживает. Ну, что гадать, правильно? Давайте мы с вами Алексею позвоним. И вот вам, пожалуйста, правила в действии. Гимн Авторадио. 3000 рублей, естественно, удвоенные, называют прозвучавшую песню. Заберут все 14 тысяч. Так, уже первый шаг выполнен. Алексей.
2: Алло.
0: Алло, Алексей, приветствуем вас. Здравствуйте. Это прямой эфир Авторадио. Это игра «Много денег». Это счастливый сезон. Мы вас приветствуем всей страной, как вы понимаете. Меня зовут Иван. Очень приятно.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Сразу вот заулыбались, ободрились. Уже приятно. Алексей, гимн Авторадио был. За гимн Авторадио деньги уже получите. Это уже победа. И вижу, хотите иметь большой дом с большим участком в Новой Москве. Все правильно?
2: Да.
0: В общем, мечта переехать в частный дом непосредственно, да? И... Да. Так сказать, газончик, садик, ну, чтобы было все.
2: Совершенно верно.
0: Совершенно верно. Алексей, в любом из суперфиналов ваша мечта может реализоваться. Пока могу предложить деньги, особенно если назовете песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио.
2: Ну, к сожалению, я сейчас в планетарии.
0: В планетарии?
2: Да.
0: Тогда я желаю вам прекрасного выходного дня. Отдыхайте. И наслаждайтесь Спасибо. Моментом. Вот, всей страной, Спасибо. Я думаю, мы вам этого пожелаем. Еще раз удачи в будущем. Тогда более не отвлекаю. Тем более, как я сказал, естественно, деньги все равно будут получены. Тем более, Озонбанк удваивает выигрыш Алексея. Теперь выигрыш составляет 6 тысяч. Очень скоро Алексей получит эти деньги на карту Озонбанка. Мне остается рулетку запустить, чем мы с вами занимаемся. В банке с этой минуты 9 тысяч. Вперед, побеждайте ежедневно, выигрывая деньги. И помните, что в конце года, в дополнительном шестом суперфинале, Озонбанк исполнит еще одну мечту наших слушателей, удвоить шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Свежесть всегда?
1: Да, в магазинах да.
0: Креветка королевская. Ванна Мэй в замороженном виде. Размер 50 на 70. 1 килограмм за 499 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketfizda.ru.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
3: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
9: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Автоград. Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
10: Твой пульс очищается. Маршрут построен. Ты готов. Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя по GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности. Они работают с любым смартфоном, потому что технологии должны служить тебе, а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы «Суунта» и «Гармин» в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
8: Разгар уборки. Каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории CE, трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
0: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88.

0: дорога, европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
2: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
3: Ну, есть, конечно.
2: А кровать из массива с газлифтами?
3: Со скидкой 90%.
4: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВВ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калядина.
5: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым.
1: Автомобили ООО «ТАВТО», ОГРН 123-770-053-3586, Москва. Приложение АО «Т-банк» 0+.
2: Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
3: 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
4: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Темный Бабаевский» в ассортименте 75 граммов. 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте. Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптом.

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
3: Мне с гусем.
2: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
4: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
5: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
6: Авторадио.

0: Зато мы вместе с Авторадио. Это по-настоящему прекрасно. Легкой субботы. Прекрасная необъятная страна. Также тебе хочется пожелать. Набирайте сил, отдыхайте. Ну, а мы для вас поработаем. Я про прямой эфир Авторадио. Кстати, у микрофона Иван Прудников. Еще раз, дорогие, здравствуйте. Пусть музыка остается рядом с нами в режиме 24/7.
1: Кто?

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.
2: Реклама. Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
3: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ 8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ 8. От 4 370 000 рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
4: «Мираторг» приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста, поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к «Мираторгу» 8 800 250 71 14.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
5: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе 14А. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Вы спрашиваете, можно ли пить воду без кипячения? Мы отвечаем «да», если это природная вода «Калужская акватория». Мы добываем воду из артезианской скважины и в тот же день доставляем ее в киоски по всему городу. Калужская акватория. Артезианская вода в вашем дворе.
8: Говорят, в ЖК «Зеленый» смарт-планировки. Каждый метр создан для жизни. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
9: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера. Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Рекламно-информационная программа. Про автомобили на Авторадио.
1: Привет, с вами Петр Баканов и программа про автомобили. Покупка автомобиля – это серьезное и ответственное решение. Чтобы впоследствии не испытывать разочарований от этой покупки, нужно не только правильно выбрать модель и комплектацию, но и подобрать финансовые условия. Поясню на простом примере. Возьмем JLN J6 – современный кроссовер для тех, кто всегда готов к новым маршрутам с технологиями для комфортной и активной жизни. Он как нельзя лучше подходит для комфортных автопутешествий, глэмпинга и выездов на природу. Автокредит от Сбера позволит приобрести новый JLN J6 с платежом от 15 500 рублей в месяц. Оформить можно любым удобным способом – онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре JLN. Не откладывайте это решение на завтра. Почувствуйте жизнь в новой комплектации уже сегодня. Берегите себя и удачи на дорогах с новым JLN J6. С вами был Петр Баканов и программа про автомобили.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: Про автомобили. На Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 16:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Владимир Путин поручил развивать транспортную систему городов. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Президент России Владимир Путин поручил правительству принять дополнительные меры для сокращения дефицита кадров в сфере общественного транспорта и повышения привлекательности профессии водителя. В задачу также входит улучшение условий труда водителей и рост конкурентоспособности в этой профессии на рынке труда. Одновременно Путин поручил Кабмину рассмотреть возможность внедрения новых способов оплаты проезда, включая использование биометрических данных и национального мессенджера «Макс». Сейчас оплата через «Макс» действует только на отдельных маршрутах и в рамках пилотных проектов, но теперь планируется расширение таких возможностей. Кроме того, поручено повысить прозрачность платежей, увеличить долю безналичной оплаты, а также предусмотреть возможность оплаты проезда автономно. При этом возможность оплаты наличными должна сохраниться. Эти поручения были опубликованы по итогам заседания Президиума Госсовета и размещены на сайте Кремля.
3: Про регион.
2: В Омской области с 1 марта 2027 года будет полностью запрещена продажа вейпов. Такое решение принял губернатор региона Виталий Хаценко, поручив его мэру Омска Сергею Шелесту и ответственным ведомствам усилить контроль за выполнением этого запрета. Хаценко отметил, что несмотря на действующий с 1 сентября по всей России федеральный закон, ограничивающий розничную торговлю никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта, в Омске этот запрет не всегда соблюдается. Власти рассчитывают, что новые меры помогут полностью убрать вейпы из продажи в регионе.
3: Про столицу.
2: В Москве сегодня проходит 15-й мотофестиваль. Сегодня в полдень по Садовому кольцу проехала огромная колонна мотоциклистов, ознаменовав завершение мотосезона 2026. Цель мероприятия – привлечь внимание участников дорожного движения к мотодвижению и напомнить о важности соблюдения ПДД. По данным столичного Дептранса, каждый год в городе увеличивается число мотоциклистов. С 2025 года их количество достигло 126 тысяч, это на 17% больше, чем в 2024 году. Участники мотофестиваля рассказали Авторадио о самых запоминающихся приключениях этого сезона.
4: Совместное семейное путешествие с пёселем Киану. И уже второй сезон в Карелию и на два музыкальных фестиваля под открытым небом.
5: Быстренько сгоняли в Беларусь обратно за два дня.
6: В этом году мы ездили в Суздаль, это самое замечательное мероприятие, на три дня катались там.
7: Мы наконец-то на мотоцикле посетили город, который находится рядом, но как-то давно там не были, это Смоленск. Покатались, конечно, не очень он благоприятен для мотоциклов, потому что очень узкие улочки старые. Вот. Но, тем не менее, получили массу впечатлений, удовольствия.
2: Добавлю, что все мероприятия сегодня продлятся до 18 часов. Гостей ждут аттракционы, родео-бык, силомер и детская зона, тематические фотозоны с мотоциклами и другие активности. Официальный курс доллара на выходные и понедельник, по данным Центробанка, 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

А почему бы и нет? На самом старте осенью можно и не забывать о лете, тем более бархатный сезон никто не отменял. В целом, сегодня суббота, выходные. Наслаждайтесь моментом. Поводов для того, чтобы быть счастливыми, более чем достаточно. Тем более, все только начинается, как вы поняли. Эфир Авторадио рядом. Иван Прудников, микрофон, «Страна», привет.

0: нашего счастья нам не хватает.
1: Я мечтаю о новом автомобиле.
2: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
3: А я огромный бассейн на даче.
4: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
5: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
6: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
7: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
6: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио.
8: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру.
9: А также
8: наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка.
10: Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
11: Мечты сбываются на Авторадио.
12: Ну и плюс.
13: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями.
14: Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования озон-карты, размещенном на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.
15: Реклама. Выгода и вкус?
16: Да, в магазинах да.
15: Масло сливочное «Экомилк» жирностью 82,5%. 330 грамм за 309 рублей 90 копеек.
16: Да, за выгодой сюда.
15: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
17: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
18: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
19: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость. Ради будущего твоих детей.
20: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
21: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
22: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
23: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
24: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77 47 47. Код города 48 42.
25: ООО АГК. ОГРН 12-44-50-42-69.
26: Только в сентябре. Женские дни в клинике «Фомина». Прием гинеколога плюс УЗИ со скидкой 50%. Подробнее по телефону 771-300.
27: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
28: Кромешная мгла не страшна с фонарями «Армитек». Далекая, ближе с биноклем «Ливинлук». Уверенность и комфорт в поездке или походе с ножами и мультитулами «Викторинокс». Термосами бренда «Термос». Рюкзаками «Венгер». Ручками «Паркер» и портмоне из натуральной кожи фирмы «Клондайк». Продукция всемирно известных брендов для охотников, рыбаков, автомобилистов в наличии и широком ассортименте в магазине «Экспедиция» на первом этаже ТК «21 век».

0: Урал.
1: Автопрестиж. Официальный дилер «Лада». Подробности по адресу Зерновая, 52.
2: Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Реклама на Авторадио. 58 88 88.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфордов. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

0: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско — это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь — это в Роско. А я твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
1: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал с

0: проникновения вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
3: Кэш можем.
4: Беспроцентный лимит на все. Можем?
3: Кэш можем.
4: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
3: Кэш можем.
4: И кэшбэк 5% можем?
3: Кэш можем.
4: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно кэш, просто
3: кэш,
4: так.
3: Кэш можем.
4: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
5: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства – Стена Т4Л. Больше технологий и комфорта – Стена Т7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Тенет по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
7: Цена действительно на модель Тенет Т4Л. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры.

0: 18+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
2: Битва поколений на Муз-ТВ.
1: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой.
2: Не пропустите, друзья!
3: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Сегодня в 17:00. Категория 16+.
4: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
5: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Авторадио.
7: Верхом.

0: И не только верхом на звезде, еще и на железном красавце, на своем автомобиле. Вы сейчас передвигаетесь по различным дорогам, пусть дороги будут безопасными. Ну и, конечно же, авторадио при содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы запускает грандиозный, крутейший проект «Формула авторадио». Каждый из вас может проверить свои знания правил дорожного движения и выиграть 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей или, внимание, новый, абсолютно новый автомобиль. И все элементарно. Вы заходите на страницу проекта на нашем сайте авторадио.ру, проходите тест на знание ПДД. Десятка лучших по итогам этого тестирования станет финалистами. 10 октября примут участие в большом заезде по улицам столицы. Самые лучшие, кто, соблюдая правила дорожного движения, это важно, проедет быстрее всех, станет обладателем главного приза автомобиля «Лада Искра», спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Поэтому добро пожаловать, дорогие, добро пожаловать в «Формулу Авторадио». Участвуйте, и, возможно, именно вы уедете в финале на новом автомобиле. Все подробности на авторадио.ру, 18+, категория. Делаем погромче и участвуем.
1: Партнер проекта «Банк ГПБ АО». Изучаем ПДД. Правила денежного движения от «Газпромбанка». Откройте накопительный счет в «Газпромбанке» и получайте доход каждый месяц. Подробнее на «Газпромбанк.ру». Информация на 1 сентября 2026 года. «Банк ГПБ АО». Реклама.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» все квартиры с отделкой Whitebox. Стены, полы и электрика уже подготовлены. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: О, специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волгу». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Гафонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Зеленый Артнео. Для суставов отменно. В нем коллаген с Босвелии. Артнео, окей.
3: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь ты.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
1: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех.
1: Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте хавейл.ру. 12+.
3: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Явка на федеральной платформе ДЭК почти достигла максимума. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования в ходе выборов достигла 80% от числа зарегистрированных участников. На текущий момент онлайн-формат проголосовали 3 232 924 россиянина. При этом всего заявки на участие в электронном голосовании подали более 4 миллионов человек. Напомним, голосование проходит с 18 по 20 сентября и охватывает выборы депутатов Госдумы, руководителей 8 российских регионов, а также представителей законодательных и муниципальных органов власти. Центральная избирательная комиссия отмечает активное участие избирателей по всей стране.
3: Про президента.
2: Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Южной Осетии, отметив убедительную победу кандидата и высокий уровень доверия со стороны граждан республики. В своей телеграмме российский президент подчеркнул дружественный характер отношений между Россией и Южной Осетией, а также выразил уверенность, что при новом президенте контакт между странами будет развиваться на благо народов и укрепление региональной безопасности. По итогам обработки 99% избирательных протоколов Камболов получил 85% голосов, при явке почти 78%. Новый президент поблагодарил жителей республики за оказанное доверие и пообещал работать открыто и в интересах населения. В голосовании также участвовали российские сенаторы в качестве наблюдателей.
3: Про людей.
2: Представители поколения зумеров все чаще предпочитают проводить свидания в одиночестве, чтобы обеспечить себе комфортный отдых и не зависеть от настроения или предпочтения других. Психологи объясняют, такое поведение связано с увеличением объема информации, который ежедневно обрушивается на современных людей, что влияет на отношение к себе и к окружающим. Кроме того, на фоне стал появляться тренд на одинокие свидания. Психолог Екатерина Кольцова в беседе с Авторадио рассказала о плюсах и минусах такого времени.
4: С одной стороны, человек способен чувствовать, что он хочет, и ему не нужно для этого соединяться с другим человеком. Если мы посмотрим, миллениалы в одиночестве жить практически не могут. Им всегда нужна пара, им всегда нужен друг, всегда нужен партнер. Зумеры чувствуют себя полноценными и в одиночестве. Но с другой стороны, минус, потому что они теряют коммуникацию. У нас с вами общество сейчас теряет необходимость в создании коалиций, групп, компаний, семей. То есть зумеры не так стремятся, как миллениалы, скорее выйти замуж, чтобы быть с кем-то или жениться. Второй момент, опять же, плюс и минус. С одной стороны, зумер общается сам с собой, и ему хорошо. И это время, которое, как они сами называют, когда у меня социальная батарейка израсходовалась, я вот себя таким образом восстанавливаю. Это действительно так, и я всем рекомендую иногда проводить время в одиночестве. Но если это становится системой, и человек часто так делает, он теряет навык коммуницировать с другими людьми.
2: Тем временем социологи подсчитали, что в России насчитывается порядка 25% от всего взрослого населения страны, считающих себя одинокими людьми. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед!

Ну и прекрасно, когда никакой драмы в вашей жизни больше нет. Напротив, пусть положительные эмоции украшают. Естественно, положительные эмоции помогают и прекрасно проводить выходные. Мы ими наслаждаемся и в данное мгновение. И, разумеется, делаем это под звуки авторадио. По-другому и быть не могло. Иван Прудников по-прежнему у микрофона. Привет, дорогие. И делаем погромче. Красавцы и самые настоящие красотки. Подстать момент.

0: 1 килограмм за 99 рублей 99 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 23 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Верь в себя. Иди вперед. Стань сотрудником автомобильного завода АГР Холдинга в Калуге. И будь уверен в завтрашнем дне вместе с нами. Автомобильный завод АГР Холдинга – одно из самых динамично развивающихся предприятий отрасли. Мы приглашаем всех желающих на рабочие и инженерные специальности. Работа у нас – это работа на современном оборудовании. Достойная заработная плата и стабильность. По вопросам трудоустройства звони 77 47 47, код города 48 42.
3: ООО АГК, ОГРН 12 44 50 42 69.
4: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке получения на globus.ru.
6: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Первый выбор. Качество без переплат. Филе бедра индейки охлажденное. Всего 699 рублей 99 копеек. Наполните свою корзину выгодными покупками по отличным ценам. Узнайте адреса магазинов на v1.market.
11: Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы? Присоединяйтесь к Мираторгу. 8 800 250 71 14.
12: Говорят, что в Калуге атмосфера – новый застройщик. Мы отвечаем. Опыт у нас уже есть. 20 лет реализуем проекты в Брянске. ЖК «Зеленый». Теперь создаем место для жизни в Калуге. Подробности по телефону 20 74 04.
13: ООО «Специализированный застройщик. Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Теперь лишь длинный гудок.

0: просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Возможна комиссия. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
2: Фарингосепт!
3: Опять назад пустым ехать?
4: Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
5: А что с оплатой?
4: До 75% после загрузки.
6: Вози Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен не для всех заказов. Условия на сайте vozi.ozon.ru 18+.
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад темный Бабаевский в ассортименте 75 граммов, 109 рублей с 17 по 30 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Что, если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.

0: Автобанк. 20 лет делаем сложное простым. Автомобиль от ООО «Теата», ОГРН 123-770-053-35-86, Москва. Приложение «АОТ-банк» 0+.
1: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной виброзащитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
2: ООО «КЛ-стрит», ОГРН 1-1-6-7-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
3: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
4: Мы готовы удивляться.
3: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
4: Хочется на ТНТ.
5: На ТНТ.
6: На ТНТ.
3: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ.
7: По повести Игоря Ткаченко.
8: Несколько раз в год открывается портал на другую планету.
9: У нас тут одна цель, панацея, но ее очень мало.
8: И там две луны, жара и монстры бегают.
7: «Девятая планета» в кино с 24 сентября. 16+.
10: Авторадио.

0: проститься.
1: Ну, погрустили и будет. Тем более, не прощаемся, напротив, доброго, прекрасного вечера абсолютно всей стране. И давайте же встречать большую дискотеку «Авторадио», которая стартует совсем скоро. В 18 часов по Москве начинаем. Начинаем уже менее чем через полчаса. Нас ждет несколько часов зажигательного микса. Так что всех ждем на танцполе и выходные проведем вместе с большой дискотекой «Авторадио».

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».
0: Реклама.
4: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Жду тебя в торговом комплексе «21 век». Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс «21 век».
5: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
6: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
7: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
8: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. «Джак РФ-8». Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. «Джак РФ-8». От 4 370 000 рублей в официальном дилерском центре «Джак Автоград» в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе, 14. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
9: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
10: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: А шуруповерт бесщеточный есть на твоем ВБ?
2: Ну, есть, конечно.
1: А кровать из массива с газлифтами?
2: Со скидкой 90%.
3: Все для дома и ремонта на ВБ. Сроки проведения акции с 14 сентября 2026 года по 4 октября 2026 года. Подробнее об условиях акции, включая полный перечень товаров и количество, на сайте www.wildberries.ru. ВБ. ОГРН 124-770-047-19. Московская область, Тверская группа, Тульская, деревня Калядина.
4: Простуда начинает раскачивать организм. Жар, слабость, головная боль. Anvimax – ваш баланс помощи организму в снятии симптомов и борьбе с источником простуды – вирусами. Anvimax – не дайте простуде раскачаться.
5: Anvimax активен в отношении гриппа А. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Легендарная выгода всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц, а еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество – ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. В этом выпуске расскажу об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: По итогам первого дня голосования на выборах в России около 84% избирателей предпочли проголосовать на избирательных участках. Об этом сегодня сообщили в Центральной избирательной комиссии. Традиционная форма участия пока остается самой востребованной, однако в 33 регионах активно задействуется и электронный формат, который, по словам представителей ЦИК, продолжает развиваться наряду с привычным способом. Тем временем явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 80% от числа зарегистрированных участников, сообщили в ЦИК. Напомню, с 18 по 20 сентября в стране проходят выборы депутатов Госдумы, а также многочисленные региональные и муниципальные кампании.
3: Про санкции.
2: Новый американский закон о санкциях против России предусматривает возможность введения пошлин для стран-покупателей российских энергоресурсов. Об этом сегодня РИА Новости рассказал доцент Университета Южной Флориды Роб Меллен. По его словам, документ позволяет президенту США вводить пошлины до 100% на товары из 5 крупнейших покупателей российской нефти и газа. Вероятнее всего, это Китай, Индия, Турция, страны Евросоюза и Южная Корея. Однако пошлины будут действовать лишь при продолжении закупок российских энергоносителей. Эксперт отметил, что маловероятно применение максимальной ставки Китаем как крупнейшему торговому партнеру США. Что касается самой России, закон предусматривает 500-процентные пошлины исключительно на прямой импорт.
3: Про работу.
2: В России с мая по июль этого года уровень безработицы достиг исторического минимума в 2,2% в среднем по стране. В 54 регионах этот показатель опустился до 2% и ниже. Самые низкие значения зафиксированы в Калужской и Нижегородской областях, а также в Хабаровском крае по 1%. В Новгородской области и Ханты-Мансийском автономном округе уровень безработицы составил чуть более 1%. В Москве также показатель превысил 1%, в Санкт-Петербурге около 1,5, а в Московской области почти 2. В Татарстане и Башкортостане безработица также осталась на низком уровне, около 2%.
3: Про нас.
2: Большинство россиян продолжают верить в гороскопы, несмотря на отсутствие научных доказательств их влияния на жизнь. Специалисты объясняют популярность астрологических прогнозов психологическими особенностями. Мозг склонен искать закономерности даже там, где их нет, а общие описания легко воспринимаются как личные. Фразы наподобие «вы чувствуете чувствительный человек» кажутся многим точным портретом из эффекта Барнума, а склонность замечать только совпавшие предсказания усиливает впечатление точности. Особенно привлекательны гороскопы в периоды неопределенности, когда людям не хватает ясности и структуры. Чтение прогнозов может снижать тревожность и создавать ощущение контроля. Но если человек начинает опираться на астрологию при принятии важных решений, собственная ответственность уменьшается. Эксперты подчеркивают, что гороскопы безопасны, если воспринимать их в первую очередь как досуг. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 84 рубля 20 копеек. Курс европейской валюты – 96 рублей 67 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное звездное.

Однозначно между нами любовь. Естественно, рядом с нами прямой эфир Авторадио. И вот вам, пожалуйста, как и обещали, очередной выходной день. И вновь начинаем двигаться в режиме танца. Большая дискотека Авторадио. Мы только-только начинаем на сегодня. Естественно, надеюсь, у вас есть возможность зажигать на все 100%. Кто-то, возможно, даже и в рабочем движении находится. Ну что ж, хотя бы головой вместе с нами втакивайте. Ну а всем остальным прекрасного отдыха. Естественно, музыка не будет успокаиваться ни на мгновение. Так что нас ждут прекрасные несколько часов для вашего отдыха.

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр мягкий с белой плесенью. Бри, ореки Ора. Жирностью 60%, 125 граммов за 169 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru. Мираторг приглашает руководителя мясной фермы КРС. Современная ферма, передовые технологии и возможности для профессионального роста. Поддержка при переезде, компенсация аренды, служебный транспорт и понятная мотивация. Вакансии в Тульской, Калужской, Брянской и Смоленской областях. Есть профильный опыт работы. Присоединяйтесь к Мираторгу 8 800 250 71 14.
2: Это ведь так здорово быть отцом.

0: французские.
1: Сережа, что ты делаешь?
0: Путешествую.
1: С открытым ртом и причмокивая?
0: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
2: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
3: «Мясной гурман».

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Сафонова Марина Владимировна. ОГРН 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на masla.fitauto.ru.
3: Предприниматели, мы сделали это для вас. Масштабный, яркий, захватывающий. Бизнес-фест от Сбера. Истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Все это ждет вас на бизнес-фесте. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Ищите свой город на сайте Сбербизнес.Лайв и регистрируйтесь. Количество мест ограничено.
4: ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015 года. 0+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
6: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
7: В этом весь ты.
6: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
8: Есть причина сменить автомобиль? Превратите ее в яркую историю. Авторадио и Джетур представляют проект «Время перемен». С 16 сентября по 2 октября регистрируйтесь на сайте Авторадио и расскажите, почему вам пора за руль новой машины. Авторы лучших историй попадут в эфир и сыграют с ведущими в увлекательную игру. Подробности на сайте Авторадио.ру. 18+. Джетур Т1 и Джетур Т2. Линейка кроссоверов повышенной проходимости. В поездках по городу или в дальних путешествиях вы всегда будете ощущать новый уровень комфорта и технологий. До 30 сентября выгода на Jetour серии Т до 320 тысяч.
9: Я слышал, на Невском новое преступление.
10: Есть такое. Правда, у вас на Тверской ситуация не лучше.
11: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20.00 на НТВ. 16+.
12: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
13: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
14: Авторадио.
15: Авторадио представляет.

Ну, только в прямом смысле слова о климатической картине не будем. В федеральном эфире это как-то неправильно, не знаю. Гроза у вас прекрасный, просто теплый вечер, может быть, дожди. Вы знаете, выходные — это в целом про отдых, и состояние картин за окном вообще не имеет никакого значения, тем более, когда наш с вами уикенд украшает большая дискотека «Авторадио», которая сейчас гремит на всю страну. Мы, по сути, только начали, впереди еще более 2 часов прекрасного танцевального микса, поэтому наслаждайтесь моментом, делайте погромче и, естественно, остаемся вместе с «Авторадио». Oh.

0: Реклама. Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
1: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8-980-319-2000.
2: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
3: Говорят, в ЖК «Зеленый» большие окна, панорамные лоджии и больше света в каждой квартире. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
4: ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: рекламы и снова танцуем. Реклама. Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
1: Все макароны сделаны из одного теста.
2: Все, кроме Байсад. Новая уникальная рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
3: Добро пожаловать в мечту на борт морского лайнера «Астория Гранде». Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на astoriagrande.com.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. 5-й сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. 5-й сезон.
5: Это новый вызов.
6: Премьера по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 19 часов.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Встречайте!

Знать все и про всех, конечно, не представляется возможным, но голос близкого, дорогого человека должен быть рядом. А, надеюсь, вы как раз-таки выходные проводите с дорогими сердцем людьми. И, конечно же, мы проводим выходные с большой дискотекой Авторадио, которая продолжает греметь в прямом эфире. А, всю страну еще разочек приветствую. Уверен, вы набираете сил, отдыхаете на все 100, а может быть, на все 500%. Естественно, по возможности пританцовывая, почему нет? А, тем более, большая половина нашей дискотеки впереди. Так что, Иван Трудников, всех приветствую и добро пожаловать на танцпол. Все

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Творог рассыпчатый, фермерская коллекция, жирностью 5%, 350 граммов за 124 рубля 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 30 сентября 2026 года. Подробности на маркетефизда.ру.

0: Авторадио. Продолжение следует. Реклама. Знакомства меняются. Хватит бесконечно листать. Приложение Тиамо работает по-новому. Каждый день 12 профилей, подобранных тебе по психологической совместимости. Меньше поиска, больше шансов найти отношения. Тиамо. Твой персональный подбор.
1: 18+. На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС.нефть. До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности Клуб Чемпионов. Зарядись бодростью на АЗС.нефть.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС-центр. Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Снимайте и пополняйте в любой момент. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБО. Реклама.
5: Невероятно! Они соединили в одном продукте все, что нужно.
6: Ты про новую версию популярного смартфона, дорогая?
5: Я про макароны Байсад. Их новая рецептура объединила два вида пшеницы – твердую и высокостекловидную. В них еще больше вкуса и пользы.
6: Макароны Байсад. По-прежнему вкусно, по-настоящему полезно. Покупайте в Пятерочке.
7: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол. Работает так, что хочется еще.
2: Кайла Стрит. ОГРН 1-1-677-4678-0761. Город Москва.
8: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
9: Сергей Светлаков, Марина Кравец, Сергей Орлов, Ольга Бузова.
10: Мы готовы удивляться.
9: И таланты со всего мира, которые хотят только одного.
10: Хочется на ТНТ.
11: На ТНТ.
12: На ТНТ.
9: Масштабное народное шоу «Хочу на ТНТ». Сегодня в 9 вечера на ТНТ. 16+.
13: Эта планета – последняя надежда для миллионов Земля.
14: Давно вы знакомы?
15: Давно.
16: Юра Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков. «Девятая планета». В кино с 24 сентября. 16+.
0: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это «Большая

Иногда совсем ничего не говорить сложновато. Тем более, если ты с простой миссией пожелать людям прекрасного субботнего вечера. Я надеюсь, вы отдыхаете. Отдыхаете всей страной. И, надеюсь, вся страна наслаждается большой дискотекой Авторадио, которая сейчас, собственно говоря, и украшает прямой эфир. Полпути пройдено, но впереди еще, считай, полтора часа прекрасного танцевального микса. Поэтому оставайтесь вместе с нами. Отдыхайте на все 100. Ясное дело, осень, она набирает обороты. Но двигаться по-летнему нам никто не мешает. Лето — это состояние души. На этом и договоримся. Звук погромче, пританцовывайте вместе с нами.

0: Реклама.
1: Говорят, в ЖК «Зеленый» закрытая территория, 7 зон для игр, прогулок, спорта и отдыха. Застройщик «Атмосфера». Подробности по телефону 20-74-04.
2: ООО «Специализированный застройщик «Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: В разгар уборки каждая машина на счету, а каждый специалист на вес золота. Компании «Мираторг» нужны инженеры по ремонту сельхозтехники, водители категории «СЕ», трактористы. Ваша работа – важная часть общего дела. Любите технику и умеете с ней обращаться? Присоединяйтесь к нашей команде. Подробности по телефону 8 980 319 2000.

0: Большая дискотека Авторадио. Мимолетная пауза, и мы вернемся. Реклама. Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
1: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы, блогеры

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 20 часов в столице.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Главное.

А ведь по факту все так и есть. Для того, чтобы заниматься какими-то вечными движениями, рабочей суетой, существует рабочая неделя. А сейчас, когда выходные гремят на всю страну, можно и потанцевать. Я уверен, что большая дискотека «Авторадио», которая сейчас гремит в прямом эфире, в этом только помогает, поддерживает. Вы, соответственно, также не отставайте. Не знаю, стоит ли парням вообще стоять в сторонке, как в тексте песни. По-моему, наслаждаться моментом имеют право все, особенно если вы сейчас где-то и на природе отдыхаете. А я уверен, что таких более чем достаточно. Бархатный сезон во всей своей красе. Эфир «Авторадио» в частности. У микрофона Иван Прудников. Страна, привет.

0: Танцпол через пару минут.
1: Авторадио и Озонбанк представляют.
0: Порой для полного счастья нам не хватает.
2: Я мечтаю о новом автомобиле.
3: А я хочу золотое колечко с бриллиантом.
4: А я огромный бассейн на даче.
5: Всю жизнь мечтала сняться в кино.
6: Закрыть бы, наконец, ипотеку.
1: Поверьте, ваши мечты сбудутся. В счастливом сезоне суперигры много денег на Авторадио. Просто заходите на сайт Авторадио.ру.
0: Поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио.
1: Поделитесь своей мечтой и выиграйте именно то, о чем вы так давно мечтали. 5 миллионов рублей. 5 заветных желаний слушателей Авторадио. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон.
0: Мечты сбываются на Авторадио.
7: Плюс. Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
1: Реклама.
8: Новая «Волга» уже в «Автоград». И это твой момент. Современный дизайн, продуманный комфорт, уверенная управляемость. «Волга» делает каждую поездку особенной. В честь открытия выгода до 570 тысяч рублей на новую «Волга». Записывайся на тест-драйв. Стань первым, кто узнает ее характер. Подробности по телефону 8-48-42-5-7-1. Адрес: Тульское шоссе, 14А. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги. Предложение действительно до 30 сентября 2026 года.
9: Успей купить последние квартиры с ремонтом в жилом комплексе «Орбита-2». Скоро сдача дома. Три варианта отделки. Семейная ипотека есть. Рассрочка до конца года без переплат. Звони 75 77 88. Отдел продаж Кирова 39, офис 410. Пока другие думают, ты уже выбрал.
10: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Рассрочку предоставляет застройщик. Оценивайте свои возможности и риски.
11: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на

Немного рекламы и снова танцуем. Реклама.

0: сайте karum1.ru.
1: ИП Капонова Марина Владимировна. ОГРНП 321-527-500-039-786. Нижний Новгород, Гурьевская, 40.
2: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
3: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
4: Намотайте на вилку. Рецептура всех макарон одинаковая.
5: Кроме макарон Байсад. Новая рецептура макарон Байсад – это точно найденное сочетание двух видов пшеницы – твердой и высокостекловидной. Баланс великолепного вкуса и реальной пользы. Байсад – макароны, которые меняют правила. Покупайте в Пятерочке.
6: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Это новый вызов.
7: По субботам в 17.00. Категория 16+.
8: Авторадио. Главные звезды. Главные хиты. Это большая

И как же прекрасно, когда субботний выходной плывет по стране. Если есть возможность отдыхать, это же всегда двойное удовольствие. Тем более, когда большая дискотека Авторадио в этом только помогает, в этом только поддерживает. Естественно, поддерживаем и добрым словом. В данном случае за это отвечаю я, Иван Прудников. Но музыка, вот она, ее величество. Хотите, пританцовывайте, если есть такая возможность. Двигайтесь исключительно вперед, как любит и умеет Авторадио. И, разумеется, каждый уикенд, начиная с 6 вечера, танцуйте вместе с большой дискотекой Авторадио. Погромче звук, дорогие, погромче обязательно.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы – опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта ООО «Тосол Синтез Трейдинг».
2: Слышали? Так прощается двигатель. Коррозия, перегрев и привет, капиталка.
3: А можно было просто залить антифриз «Феликс». «Феликс» — это профессиональная защита и продление ресурса двигателя. Замени сейчас и забудь о дорогом ремонте. Береги мотор. Начни с антифриза «Феликс».

0: уже очень скоро. Реклама.
1: Ну что там у вас на Невском?
2: Да как обычно, весь проспект на нервах. А на Тверской как?
1: Тоже не тише.
3: Смотрите новые сезоны любимых сериалов «Невский» с 28 сентября и «Тверская» с 19 октября в 20:00 на НТВ. 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 21 час.
0: Авторадио. Номер один в России.

душу на части. Душу на части совсем не обязательно, а вот, надеюсь, искренняя улыбка не будет вас покидать. А самое главное, чтобы эти улыбки еще и возвращались в ответ от близких и дорогих сердцу людей. Иван Прудников все так же у микрофона. Страна прекрасного субботнего вечера. И здорово, что мы проводим его на волнах Авторадио.

0: Реклама.
1: Ты дома, и слава богу, в семье все хорошо, и жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
0: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей-участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Авторадио.

0: Авторадио. При содействии Госавтоинспекции МВД России и Центра организации дорожного движения правительства Москвы представляет. Вы опытный водитель? Вы готовы это доказать и выиграть автомобиль? Формула Авторадио. Добро пожаловать на гонки по правилам. Заходите на сайт Авторадио.ру. Пройдите тест на знание правил дорожного движения. Займите свое место в финальном заезде 10 октября. И выиграйте главный приз. Автомобиль «Лада Искра» от спонсора проекта АО «АвтоВАЗ». Формула Авторадио. Суперигра. Здесь каждый может испытать себя. Все подробности и пропуск в игру на Авторадио.ру. 18+.
1: Партнер проекта – банк ГПБ АО. Изучаем ПДД – правила денежного движения от Газпромбанка. Откройте накопительный счет в Газпромбанке и получайте доход каждый месяц. Подробнее на gazprombank.ru. Информация на 1 сентября 2026 года. Банк ГПБ АО. Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 22 часа в Москве.
0: Авторадио. Номер один.

Будем верить друг в друга, будем друг друга поддерживать и, разумеется, будем верить в Авторадио. А еще лучше коллективно, по-семейному настраивайтесь на нас. Вечер субботы продолжается. Надеюсь, вы получаете от него максимум. И, разумеется, эфир Авторадио в этом также старается помочь. Все так же зовут меня Иван Прудников. Страна, большущий привет всем и каждому. Наш фирменный, прекрасный, авторадийный привет.

выходишь здесь. Ну, будь здорова, привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну плюс. Реклама.
5: Это ведь так здорово быть отцом. Видеть, как твой ребенок делает первые шаги. Учить его всему, что умеешь сам. Вместе познавать этот прекрасный мир. Не дай алкоголю встать на вашем пути. Выбери трезвость ради будущего твоих детей.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.

0: Легендарная выгода. Всем, кто получает зарплату на карту Альфа-банка. 10 тысяч рублей каждый месяц. А еще сниженная ставка по кредиту. Переводите зарплату в Альфа-банк до конца сентября и получите дополнительное преимущество. Ставку 20% по вкладу. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. 16+.
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Авторадио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 23 часа.
0: Авторадио. Номер один.

Но если воспоминания более чем прекрасные, напротив, можно о них и не забывать. Пусть они идут сквозь время, пусть всегда остаются где-то неподалеку, но, конечно же, с уверенностью нужно смотреть в день завтрашний. Планировать, двигаться к чему-то прекрасному, и я уверен, что совместными усилиями этого обязательно добьемся. Тем более, когда эфир Авторадио также поддерживает в режиме 24/7. Иван Прудников у микрофона, страна тысячи городов. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
6: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер один.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Этот воздух, как вода густой, это летнее платье тебя к лицу. Не стой, танцуй, не стой, танцуй. Этот воздух, как вода густой, это летнее платье.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.